0: život se ne mjeri brojem uzdaha, već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Сводку Главного управления Гидрометцентра Югославии об уровне воды в реках на сегодня 22 декабря 83 года.